Няма жуцу с дивделюс. Ух, тандар, мандар, шишки, брешки, чинчер, венчер, вергирьон. Няма жуцу с дивделюс. Ир поклоя у линялюс. Няма жуцу с дивделюс. Ох, тандар, мандар, шишки, брешки, чинчер, венчер, вергирьон. Няма жуцу с дивделюс.